Центр FM. Живи на полной громкости. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Фантазии.
1: Центр FM. Бит не знает границ.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Transfusion. White Knight. Скоро. Центр ночи.

when it runs down.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: погода. На центре.
1: Ну, в общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
0: Погода. По материалам ресурса. Погода.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Реклама.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Ты в центре. Центр FM. Твой ритм. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Ну, в общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Чарт. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Так. Вот снова огромный музыкальный привет летит тебе от Центра ФМ. Конечно, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучшей и любимой музыки, которую выбираешь исключительно и только ты. Я напомню, что слушаемся мы здесь трижды в неделю, в пятницу, в 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги, выбрать любимый хит недели, да и классно, весело и очень музыкально провести выходные. В ближайшие 2 часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе, и напомню о главном. На расстановку сил влияешь именно ты. Голосуй за любимые треки авторов на сайте centrfm.by в любое время дня и ночи. Я благодарю тебя за активность, не стесняйся, как и обычно я тебя приглашаю, заглядывай и обязательно голосуй в удобное для тебя время. Действуй, не стесняйся. Меня зовут Глеб Глебов, как всегда, хорошего настроения тебе, приятного прослушивания, пора начинать.
0: Центр ФМ ТОП-20.
1: Ну и сегодня, увы, мы расстаемся. Расстаемся с треком под названием Not You. Это целая команда звезд: Иман Бек, Луиза Сонса, София Райс. Не выдержали, увы, конкуренции. И, собственно, на этой неделе не участвуют в Центр ФМ ТОП-20. Да, они не заручились твоей поддержкой, от слов совсем, и поэтому покидают под наши аплодисменты Центр ФМ ТОП-20, однако при этом остаются, как всегда, желанными гостями нашего эфира. Так что слушаем Иман Бек, Луиза Сонса и Софью Райс в эфире Центра ФМ, но не в рамках чарта. А в рамках чарта зато звучит новый хит.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: Об обновлениях Центр ФМ ТОП-20 чуть-чуть позже, а пока давай-ка по порядку с 20-й позиции. Открывает нашу 20-ку лучших и любимых на этой неделе Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Tones and I, а именно их Ган. На днях, кстати, стало известно, что суммарное сольное творчество Тедди Свимса официально преодолело историческую отметку в 10 миллиардов стримов. Музыкант закатил по этому поводу закрытую вечеринку, ну а Дэвид Гетта не остался в стороне и отправил ему огромный торт в виде золотого винила. Что ж, масштабы впечатляют. Мы же слушаем их совместный шедевр, который сейчас очень нуждается в твоих голосах на нашем сайте. Заходи и действуй. Сингл немного сдал позиции, опустился на 2 строчки вниз. Стало быть, у Ган. На этой неделе только 20-й номер. Ну и главная заявка на то, чтобы покинуть Центр ФМ ТОП-20. Почему? Собственно, я и приглашаю тебя на Центр ФМ Бай проголосовать, поддержать тот самый Ган. Ну а сейчас давай слушать Дэвид Гетта, Тедди Свим, Tones and I. Именно они открывают 20-ку лучших.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Так точно, все абсолютно верно сказано. И вот это вот была 19-я позиция Only You от Shows. На этой неделе, кстати, артисты устроили настоящий переполох в музыкальных блогах, объявив, что их следующий клип будет полностью снят под водой на одном из коралловых рифов вблизи Квинсленда. Музыканты уже проходят курс экстремального профессионального дайвинга и в шутку пишут в соцсетях, что синхронно петь с аквалангом на глубине — это их самый главный челлендж года. Пока диджеи покоряют океан, мы оцениваем их земной, но очень уж яркий хит. Only You на этой неделе минус 3 пункта, и в итоге только 19-е место в списке лучших, стало быть, и также заявка на то, чтобы покинуть Центр FM ТОП-20 вовсе. Поддерживай лайком, голосуй, все там же на Центр FM Бай. Как и за хит Don't Give Up от Silk, Chicane и Брайана Адамса. У него сегодня плюс 1 пункт и 18-я строчка. Ее сейчас и послушаем.
1: ТОП-20. Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя, отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: В центре. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18-е место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: И у нас в списке только что 18-я позиция на этой неделе. Silk, Chicane, Bryan Adams. Пока их суперхит Don't Give Up продолжает движение в нашем чарте. Silk, например, уже переключается на следующий материал. Armada Music представила его новый трек Searching for Something. И это уже совсем другая история. UK Garage, грязный Riz Bass, свежая ритмика и поддержка таких имен, как, например, Sammy Virgi или проект D.O.D. Получается очень любопытная картина. Один проект Silk продолжает жить в нашем чарте с Don't Give Up, а сам артист уже двигается дальше и показывает, куда развивается его собственное сольное звучание. Тем временем Bryan Adams, например, продолжает доказывать всему миру, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте, не более того. На днях он выложил в сеть забавный ролик со своей студийной репетицией, где он вживую перепел этот электронный трек «Don't Give Up» под тяжелые рок-гитары и живые барабаны. Фанаты в комментариях уже умоляют выпустить официальный альтернативный рок-ремикс, ну а мы, конечно, продолжаем восхищаться фирменным клубным оригиналом. «Don't Give Up» сегодня поднимается на одну строчку вверх и занимает 18-е место. Мы же идем дальше, встречаем 17-й номер списка. Это суперзвезда из Бразилии, Алок. Он только что открыл собственную интерактивную выставку цифрового искусства в Сан-Паулу. Да, вот так. Посетители могут буквально ходить внутри лазерных голограмм, которые двигаются и меняют форму в такт его трекам. Технологично, масштабно и очень впечатляюще. Ну, собственно, все в духе Алок. Его «Dive into the Ocean» в списке лучших любимых сегодня теряет две позиции, оказывается на 17-й строчке.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: без всякого преувеличения, только лучшие из лучших. 20 штук звучат на протяжении 2 часов. Именно здесь, в нашем хит-параде, звездном хит-параде, звездном чарте Центра ФМ ТОП-20. 16-я позиция звучала для тебя только что. Это звездный дуэт под названием Offenbach. Французские романтики с их летящим синглом Miles Away. Музыканты сейчас находятся прямо в эпицентре внимания спортивной прессы. А все дело в том, что дуэт официально утвердили в качестве авторов официального гимна для грядущего крупного европейского футбольного турнира. Offenbach признались, что первые наброски нового стадионного трека они сделали в том же фирменном стиле, что и Miles Away. Так что слушаем и голосуем за будущих авторов футбольных гимнов планеты. Miles Away сегодня прибавил 1 позицию и в итоге расположился под 16-м номером, что очень неплохо.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем, двигаемся дальше, только вперед, не забывая и о старте нашего чарта. О 20-й позиции, 19-й, 18-й, 17-й, 16-й. Как раз сейчас я предлагаю вспомнить, с чего все начиналось сегодня. Давай-ка вспомним расстановку сил с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Это «Ган-ган-ган», это Дэвид Гетта, Тедди Свимс и «Tones and I». Они сегодня открывали наш список лучших. У «Ган-ган-ган» 20-й номер.

0: Only You. Продолжение любопытнейшей яркой истории. Истории Шуз. У команды сегодня 19-я позиция.
1: Номер 18.
0: Не просто красивый хит, а еще и золотые слова. Don't give up. Брайан Адамс, Чикейн и тот самый Силк, который обновил классику. У них 18 номер.
1: Номер 17.
0: А это Алок, Зиба и Portugal The Man. И их Dive Into The Ocean. 17 в списке.
1: Номер 16.
0: Ну и вот, наконец, 16-й номер нашего чарта лучших и любимых дуэт Offenbach и их Miles Away.
1: Претенденты.
0: Пора вновь вспомнить о претендентах, как я всегда люблю говорить, о потенциальных участниках нашего чарта, потому что именно благодаря тебе могут превратиться они легко и в реальных. Особенно, когда речь идет о таких динозаврах электронной сцены, как Axwell. Участник Swedish House Mafia вновь представляет нам свой Whatever Tense You On. А сейчас оцениваем, заходим на центр FM Buy и голосуем за хит, если он нравится. Но других вариантов я просто не вижу. Вполне возможно, если так поступим, то на следующей неделе он уже будет участвовать в Центр FM Топ 20.

0: Star FM Top 20. 20-ка самых горячих хитов недели.
1: 15-е в списке лучших и любимых на этой неделе. Fatboy Slim и The Rolling Stones и Satisfaction Skank от них. На днях Норман Кук, он же Fatboy Slim, запустил очень крутую благотворительную акцию и выставил на аукцион свою легендарную личную коллекцию ярких гавайских рубах, в которых он выступал на крупнейших рейвах планет последние 30 лет. А все вырученные деньги пойдут на гранты для молодых диджеев. Такие вот интересные. В нашем чарте сегодня у Satisfaction Skank минус одна позиция, но сама история этого трека явно еще очень далека от завершения. Двигаемся дальше к 14 номеру. Это уже Swedish House Mafia на днях, на этой неделе. Шведское трио сильно заинтриговало всю электронную индустрию. Артисты внезапно удалили все посты в своих официальных аккаунтах, оставив лишь одну загадочную дату в октябре. Географическая координата в центре Стокгольма. Эксперты в один голос говорят, что шведы готовят анонс революционного шоу. Ждем инсайдов, а пока делаем громче. Wait So Long, суперхит от Swedish House Mafia. Он сегодня 14-й.
0: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: 13-я позиция. Именно ее на этой неделе занимают Don Diablo и Monochrome с треком Enjoy the Silence. Don Diablo на этой неделе совершил просто невероятное. Он выступил в качестве приглашенного лектора в одном из топовых технических университетов Европы, где прочитал часовой доклад на тему нейросети и искусственный интеллект в футуристическом дизайне звука. Диджей доказал, что электроника — это уже давно, прям серьезная наука. Прекраснейший Enjoy the Silence от Don Diablo. Сегодня у нас 13-й номер, ну а вот на 12-й позиции расположился новичок списка, норвежский тропикал маэстро по имени Кайго. Да, прошу любить и жаловать. На этот раз диджей объединился с молодым и очень популярным инди-исполнителем Макс MC Noun для создания сингла Take Me Back. Это невероятно красивый, глубокий трек с фирменными легкими клавишными от Кайго и пронзительным душевным вокалом Макса. Трек вышел совсем недавно, музыкальные критики уже называют его лучшим осенним камбэком года. Что ж, давай срочно прямо сейчас заценим этот фреш недели в Центр FM ТОП 20.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 12 место.

0: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: В центре. Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Джеймс Хайп. У него сейчас очень интересный период жизни артиста. Все чаще говорит не только о музыке, но и о том, как вообще устроена современная карьера диджея. 8 сентября, например, он выпустил новый материал под названием «Stop Being Afraid», а 9 числа «Stop Waiting to be Discovered». И буквально за несколько дней до этого диджей рассказал, почему не стоит бездумно использовать сэмплы из больших хитов. По словам Хайпа, иногда артист может потратить годы на ожидание разрешения на использование одного единственного сэмпла. Он даже привел собственный пример с треком, когда пришлось ждать разрешения около 2.5 лет. Диджей фактически рассказывает молодым продюсерам изнутри, как устроена музыкальная индустрия. Ну а параллельно, конечно, продолжает свою гастрольную серию. 18 сентября у него Хьюстон, 19-го Лас-Вегас, затем Ибица, Стокгольм, Таллин, Прага и огромное множество других выступлений. Он крутой, это определенно. Как, собственно, и 11-я позиция нашего чарта, а именно его Behavior, он сегодня располагается на данной строчке, и, что несомненно, очень даже здорово, у него плюс один пункт. Мы ж двигаемся дальше.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Ну и прежде чем открыть топ-10 списка лучших и любимых, давай-ка прямо сейчас будем вспоминать, как распределились места в нашем параде звезд с 15-й позиции по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Итак, 15-й на этой неделе. Satisfaction Skank. Это Fatboy Slim и Rolling Stones.
1: Номер 14.
0: Swedish House Mafia с красотой Wait So Long. Номер 14 списка.
1: Номер 13.
0: Don Diablo со своей версией легендарного Enjoy the Silence. 13 номер.
1: Номер 12.
0: Двенадцатый в списке Центра FM ТОП-20. Take Me Back от Кайго.
1: Номер 11.
0: Ну и, наконец, Джеймс Хайп, а именно его Behavior. 11 номер.
1: Претенденты.
0: И, конечно, претендент список благодаря им, претендентам, обновляется. Центр FM ТОП-20 — это здорово. Ну а, собственно, обновляется он не только благодаря претендентам, а еще и тебе, а именно твоей поддержке этих претендентов. Афроджек прямо сейчас выступит у нас со своим Ален. Зацениваем, нравится, голосуем на сайте centrfm.by и превращаем претендента в участника.
1: Центр FM ТОП-20.

0: Ну, в общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода».

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: После короткого перерыва, как всегда, я приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20 вновь, уже в чарт лучших любимых топовых хитов недели, а именно в его вторую половину. Я же напомню, что встречаемся мы здесь каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире. И, конечно, мы слушаемся по выходным, в субботу и в воскресенье. Здесь мы подводим итоги, выбираем самый любимый хит-хит недели, с удовольствием его слушаем и радуемся за любимым артистом. До вершин нашего хит-парада звезд остается совсем немного, впереди десятка лучших треков, каких именно узнаешь по дороге, которые именно они сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче, получай удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, давай будем встречать 10-й номер списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И открывает нашу десятку лучших любимых дуэта Алан Уокер и Кэтрин Райан. Их Broken Strings сегодня занимает 10-е место, ну а сам Алан Уокер готовится к следующей очень большой международной точке своего маршрута. В эти выходные он выступает на Ultra G-Pain в Токио, после чего впереди у него Китай, EDC Orlando, а затем Tomorrowland Thailand. Особенно интересно и то, что Broken Strings открывает для Уокера очередную главу его фирменной вселенной World of Walker с кинематографичным видео и историей, которая продолжает его визуальный мир. О как! Итак, номер 10 нашего списка. Алан Уокер и Кэтрин Райан. Broken Strings от них. Давай слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Девятая позиция нашего чарта Центр-ФМ ТОП-20. Сегодня это дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта. У Биби сейчас очень насыщенный период. В начале сентября она появилась на американском телевидении, где рассказала о новом альбоме Dirty Blonde, о работе с Долли Партон и о переходе к независимой модели работы. А параллельно продолжается и, собственно, история Sad Girls, трек, который снова объединил Биби Рекса и Дэвид Гетта в дуэт. Причем эта песня уже успела получить и концертную жизнь. Оба артиста исполняли ее в своих больших летних выступлениях. Ну а сегодня в нашем списке лучших любимых Sad Girls прибавил сразу 4 строчки и оказался на 9 месте. Вот всегда бы так, правда? Вот это здорово. 8-я позиция чарта. Еще один француз, Боб Синклар. Снова легендарный диджей, а именно его I Can't Wait. Плюс 1 пункт на этой неделе.
1: ТОП 20. Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию. Самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20. 8-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Боб Синклар. Восьмая строчка нашего чарта. Буквально пару дней назад легендарный диджей дал большущее интервью французскому телевидению, где заявил, что современным ночным клубам критически не хватает живых инструментов. Боб намекнул, что в своем следующем мировом туре он обязательно задействует целый живой оркестр духовых инструментов. Вот такие вот интересности от артиста. Тем временем I Can't Wait прибавляет в списке лучших одну позицию, занимает восьмое место. Идем дальше, встречаем седьмую позицию. Save Me Tonight она зовется. Это Дженнифер Лопес, та самая J.Lo и Дэвид Гетта. Буквально на днях J.Lo официально представила свою новую эксклюзивную линейку косметики, вдохновленную, как она сама призналась на презентации, эстетикой ночной жизни и яркой клубной культурой Ибицы. Бизнес идет в гору, музыка не отстает, определенно это успех. Save Me Tonight на этой неделе седьмой номер нашего списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Седьмое место.

0: легендарный Тиесто. Только что в чарте лучших любимых 10 сентября популярный журнал DJ Mag опубликовал полный сет Тиесто с фестиваля Creamfields 2026. И вот что особенно интересно. Тот самый Don't Lose Your Head прозвучал практически в самом начале сета. А дальше Тиесто ускорил и устроил настоящий экскурс в историю электронной музыки. В его выступлении появились легендарнейшие танцевальные хиты Grease 20.00, I Feel Love, Destination, Set You Free и другие знаковые треки, причем в его собственных версиях. Получилось в итоге все очень необычно. Одновременно новая музыка, классика электронной сцены и собственный взгляд на все это. Don't Lose Your Heart. Этот трек сегодня теряет в списке сразу 4 позиции и располагается под 6-м номером Центра FM Top 20.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Мы продолжаем его. У нас впереди пятерка самых горячих, самых лучших треков недели. Перед этим давай снова отмотаем время назад и вспомним, как распределились места в нашей двадцатке с 10-й позиции по 6-ю.
1: Номер 10.
0: Номером 10 на этой неделе отметился хит под названием Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелкман и, конечно, Кэтрин Райан. Именно этой красотой открыли Центр FM Top 20 его вторую половину.
1: Номер 9.
0: Прекрасный дуэт Биби Рекса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс от них. У них 9-я позиция на этой неделе.
1: Номер 8.
0: Ну, это легендарный французский диджей Боб Синклар и его «I Can't Wait». 8-я строчка списка лучших.
1: Номер 7.
0: Save Me Tonight, J-Lo, та самая J-Lo в команде с Дэвидом Гетта. Save Me Tonight, от них 7-й номер.
1: Номер 6.
0: Ну и наконец Тиесто, его Don't Lose Your Heart. Это номер 6 чарта лучших.
1: Претенденты.
0: Еще одного претендента обязательно хочу тебе представить. Опять-таки, благодаря им, я напоминаю, обновляется радио двадцаточка. Благодаря им и тебе, а именно твоей поддержке этих самых хитов на сайте Центра FM Buy. Заглядывай и голосуй за лучших. В данном частном случае поучаствовать Центр FM Top 20 желает хит под названием Shine. И здесь снова плодовиты на хиты Дэвид Гетта. Такое чувство, что он повсюду. На этот раз в компании с Френч Монтана и Хьюглем. Трек под названием Shine. Он просто прекрасен. Голосуй, поддерживай и слушай в Центр FM Топ 20.

0: Итак, вот он, Galaxy. Этот прекрасный хит вышел как совместная работа Kungs, Theo Pills London и Mind Enterprises. А уже спустя месяц после релиза получил отдельную версию ремикса от Riva Star. То есть песня получила еще и дополнительную клубную жизнь практически сразу после выхода оригинала. Ну и сейчас, спустя месяц, она получает еще один очень серьезный импульс. На этой неделе Kungs официально объявил, что сингл получил престижный платиновый статус. Французский вундеркинд штурмует вершины и, кажется, останавливаться даже не собирается. В списке Центра FM ТОП-20 сегодня 5-й номер, ну а 4-й же в нашем звездном параде Кэлвин Харрис. Да. Буквально на днях, на этой неделе, диджей объявил о своем первом в истории сольном туре по Австралии. Сразу несколько огромных шоу, запланированные там на будущий год. И это довольно-таки символично. Артист, который десятилетиями появлялся на фестивалях с огромными международными сценами, а теперь впервые отправляется в Австралию именно с собственной сольной серией концертов. Ну а Satisfy тем временем продолжает держаться в британском чарте. Сейчас это уже 18 неделя пребывания там этого хита. У нас же, в нашем списке лучших Центров FM ТОП-20, у Трага тоже все в полном порядке. Satisfy сегодня 4-й номер чарта.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 4-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот она, пожалуйста, бронзовая медаль нашего чарта лучших и любимых. Забирает ее сегодня целый звездный тандем в составе Биби Рекса и легендарного проекта Faceless. Атмосферной, очень яркой работой New Religion. Плюс одна позиция и заслуженное третье место. Участники Faceless, кстати, на этой неделе растрогали своих фанатов, опубликовав архивные дневники группы времен создания их первых стадионных треков. Музыканты отметили, что Биби Рекса вернула им то самое культовое ощущение электронной религии, которое они искали много лет. Вот такие вот теплые слова. Идем дальше. Встречаем номер два списка. Сегодня это Girl. Да, это супертрек Girl от Джо. У нас были, у него плюс одна позиция.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Это был Jonas Blue, и именно он сегодня забирает серебряную медаль нашего чарта лучших. И это, несомненно, очень здорово. В международной карьере артиста дела идут еще круче. Только что он вернулся со своего масштабного азиатского мини-тура и признался в блоге, что публика в Токио и Сеуле пела в припев «Girl» так оглушительно громко, что он вообще не слышал музыку в собственных мониторах. Невероятная народная любовь, которая дорогого стоит. В нашем списке лучших у Girl сегодня плюс одна позиция и второе место.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Номер 5.
1: Кто же он номер один, мы узнаем совсем скоро. Ну а пока давай вспоминать ТОП 5 списка лучших. И вот он, тот самый пятый номер. Galaxy, это Кунгс.
0: Номер 4.
1: Номер 4 нашего списка лучших и любимых достается Келвину Харрису. Хиту Satisfy.
0: Номер 3.
1: Третья строчка чарта Центр FM ТОП 20 у Биби Рекса и Faceless. New Religion от них.
0: Номер 2.
1: Ну и наконец второе место. Серебро. Яркий, летний, солнечный. Girl. Это Jonas Blue. Кто же номер один? Оставайся и буквально через несколько минут обязательно узнаешь.
0: ТОП 20.

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Встречай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот и она, кульминация нашего яркого путешествия по миру лучшей музыки на сегодня. Главный момент чарта. Абсолютным правителем, не иначе как, нашего Олимпа мы вновь объявляем французского диджея Хьюгля с треком «I'm moving to the sun». Да, определенно, Хьюгель сейчас на вершине мира во всех смыслах. Буквально пару дней назад он поделился кадрами со своего отдыха на частной яхте в Монако, где он с друзьями праздновал то, что на этой неделе его трек стал самым ротируемым Latin House синглом в мире. Уж точно заслуженная победа. Ну и, собственно, I'm moving to the sun. Лови суперхит буквально через минуту. Перед этим лишь стандартная напоминалочка от меня. Пара слов буквально. Я напомню, что Центр ФМ ТОП-20 мы с тобой слушаем абсолютно каждую неделю по пятницам в 5 вечера в прямом эфире. По субботам, по воскресеньям мы слушаемся в режиме повтора, чтобы выходные делались ярче, веселее и, конечно, музыкальнее. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе желаю как раз-таки нескучных выходных. Ну а прямо сейчас встречай и слушай лучшие из лучших по твоему мнению. I'm moving to the sun. Хьюгель, номер один списка Центр ФМ ТОП-20.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: обзор прогноза погоды, Белмед-препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед-препараты.
3: Ну, в общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Белорус.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Белорусская таможня отмечает 35-летие. Александр Лукашенко направил поздравления личному составу и ветеранам таможенной службы. Глава государства адресовала особые слова признательности ветеранам, которые заложили прочный фундамент современной таможенной службы, передав лучшие традиции молодому поколению. Уверен, что, опираясь на богатый опыт, сотрудники белорусской таможни и впредь будут решать на самом высоком уровне поставленные задачи, подчеркнул он. Беларусь прорабатывает поставки медицинских изделий на рынок Восточной Африки. В Кении завершилась международная медицинская выставка World Health Expo. Она является крупнейшей специализированной выставкой в сфере здравоохранения в регионе и проводится под патронажем Министерства здравоохранения Кении. Беларусь представила на выставке методы разработки и услуги профильной аудитории. Пик заболеваемости гриппом в Беларуси может наступить раньше обычного. Его ожидают в конце января, начале февраля. Однако не исключено, что это может произойти раньше. В Минздраве говорят, что основная причина – циркуляция новых штаммов вирусов гриппа. В скором времени начнется массовая вакцинация. В сентябре прививку можно сделать только на платной основе при наличии вакцины, тогда как бюджетные поставки будут в организациях здравоохранения в начале октября. В Минске уже половина общественного транспорта электрическая. Парк столичного общественного транспорта на электротяге сейчас включает 131 трамвай, 147 электробусов и более чем 700 троллейбусов, из которых 60% с увеличенным ходом. В планах на ближайшие 5 лет обновить 164 единицы транспорта и перевести 15 автобусных маршрутов в троллейбусные. Новости компании «Могилевский лесхоз» поздравляет коллег и ветеранов с Днем работника леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. И в завершение завтра в Минске пройдет финисаж картины «Прогулка Шагала» с арт-перформансом «Платье для Беллы». Мероприятие начнется в 19:00. Его приурочили к году белорусской женщины. В основе концепции проекта лежит число 7. Это сакральный и самый любимый символ в творчестве Марка Шагала. Специально к закрытию выставки одного шедевра 7 известных белорусских художников создадут

0: нами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
1: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
0: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: Ну, в общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса «Погода бай». Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки.
2: Начало часа представляет Академ Фарм.
3: Хорошо.

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

трансляция с крупнейших фестивалей планеты.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее. Будущий хит.

Беларусь заключила с Алжиром контракты на 18 миллионов долларов. Все подписанные контракты хотят реализовать в ближайшее время. Бизнесу и министерствам уже предложили несколько конкретных проектов. Так, в Алжире собираются запустить совместное производство энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТС-З, а также пассажирских машин МАЗ. В сфере агропромышленного комплекса сначала наладят прямые поставки детского питания Белакта, а затем хотят запустить его фасовку и полноценное совместное производство. На этой неделе стало известно, что контролеры обязаны будут информировать пассажиров о ведении видео и аудиозаписи при проверке проездных документов. Согласно постановлению Минтранса, новые требования вступают в силу с 5 октября. Доступ к видео и аудиозаписям разрешается только ограниченному кругу лиц. Кроме того, установлен срок хранения и использования информации с видеорегистраторов. Из-за атаки дронов в московских аэропортах перенесли и отменили рейсы в Минск. Сообщается, что из-за этого в воздушных гаванях российской столицы не смогли приземлиться более 30 рейсов. За последние сутки Москва пережила самую массированную атаку дронов. В результате в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения на вылет и прием самолетов. В том числе скорректировано расписание рейсов и в Минск. В следующем году в столице выделят больше полос для общественного транспорта. Кстати, на двух столичных проспектах их уже обустроили. Речь идет о полосах А на проспектах Пушкина и Жукова. Помимо автобусов и троллейбусов, по ним могут ездить и электрокары. Примечательно, что количество рядов для обычных автомобилей там не уменьшилось. И в завершение лучшего учителя Беларуси выберут в Минске. Заключительный этап республиканского конкурса пройдет с 21 сентября по 2 октября. В решающей битве мастерства и таланта в 9 номинациях сразятся 63 человека, и только 9 конкурсантов выйдут в суперфинал. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Центр FM.
2: Was there something I did, something I said?

0: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
6: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
7: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
8: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
9: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Ну, в общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

Сегодня работники лесной отрасли отмечают профессиональный праздник. Свыше 40% территории нашей страны покрыто деревьями и кустарниками. За прошлый год площадь лесов увеличилась почти на 27 тысяч гектаров. Особое внимание в нашей стране уделяется сохранению заповедникам, национальным паркам и заказникам, которые занимают свыше 1 000 000 гектаров. Больше всего лесов сосредоточено в Гомельской и Витебской областях, где они занимают почти половину территории. Над сохранением природного многообразия трудится 35 тысяч человек. Один из самых крупных лесхозов страны находится в Борисовском районе. Его площадь свыше 150 тысяч гектаров. В Беларуси в разы увеличат строительство дорог нового типа. Ставку делают на бетонное покрытие. Их срок службы составляет 20-25 лет. Еще один плюс – на них не вводят сезонных ограничений для фур. Об этом рассказали в Минтрансе. К концу 2030 года планируется построить около 300 километров таких дорог. Всего же в ближайшую пятилетку планируется отремонтировать и реконструировать около 25 тысяч километров дорог и 500 мостов. Минэнерго присоединится к единому дню безопасности. На предприятиях пройдут тренировки и тематические мероприятия. Специалисты отработают действия в нештатных ситуациях, эвакуацию при пожаре, оказание первой помощи и применение средств пожаротушения. Отдельное внимание уделят профилактике электротравм, ожогов и безопасному использованию газового оборудования. Для школьников подготовят тематические занятия, конкурсы и квесты. В БГУ открыли современную лабораторию по кибербезопасности. Она появилась на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Проект реализован в сотрудничестве с ведущим российским разработчиком решений в области информационной безопасности UserGate. Это первая подобного рода лаборатория в Беларуси, которая позволяет готовить студентов по самым передовым и современным технологиям. Они научатся понимать архитектуру киберугроз и настраивать защиту против атак. В завершении в Минске проходит открытый Кубок Беларуси по фехтованию. По 22 сентября во Дворце спорта спортсмены соревнуются в личных турнирах по рапире, шпаге и сабле. Финальные поединки в рапире проходят сегодня, в шпаге 21 сентября, а в сабле 22 сентября. Вход свободный. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Далее. Будущий хит.

0: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
1: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами, наличные, снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на белинвестбанк.бай.

0: общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
1: Погода. По материалам ресурса.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

ветеранов, которые заложили основы белорусской таможенной службы. В Беларуси будут строить больше арендного жилья для работников лесхозов. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. Почти 800 человек в отрасли имеют статус молодого специалиста. Для молодежи строится и предоставляется арендное жилье уже с мебелью. Ежегодно каждый лесхоз должен вводить не менее 2 жилых помещений. Министр уверен, что это еще больше повысит привлекательность отрасли среди молодежи. При этом есть и финансовая поддержка, которая оказывается молодым специалистам. Беларусь прорабатывает поставки медицинских изделий на рынок Восточной Африки. В Кении завершилась международная медицинская выставка World Health Expo. Она является крупнейшей специализированной выставкой в сфере здравоохранения в регионе и проводится под патронажем Министерства здравоохранения Кении. Беларусь представила на выставке медразработки и услуги профильной аудитории. ГАИ Минска продолжает контролировать арендные автомобили. Напомню, по 21 сентября в городе проходит профилактическая акция, которая направлена на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями каршеринга. Проверяют наличие прав и физическое состояние водителей каршеринговых авто. Отмечается, что в рамках акции сотрудники могут передвигаться на машинах без опознавательных знаков. Новости компании «Могилевский лесхоз» поздравляет коллег и ветеранов с Днем работника леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. И в завершение, в столице в эти выходные стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Основные площадки разместились у Дворца спорта и Чижовка-арены. Дополнительные точки продаж по всему городу позволят жителям всех районов быстро и легко сделать сезонные запасы. Они будут работать еженедельно по субботам и воскресеньям до 6 декабря. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

you, baby. Центр FM.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать, рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Ну, в общем, ситуация с погодой в воскресенье следующая. В Минске, Гродно и Витебске 18 градусов тепла, небольшой дождь. В Могилеве и Бресте пасмурно и плюс 20. В Гомеле плюс 22, облачно с прояснениями.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM. Живи на полной громкости.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

friends are thinking maybe

делает на бетонное покрытие, срок службы которого составляет 20-25 лет. Еще один плюс – на них не вводят сезонных ограничений для фур, подчеркнули в Минтрансе. К концу 2030 года планируется построить около 300 километров таких дорог. Всего же в ближайшие 5 лет планируется отремонтировать и реконструировать около 25 тысяч километров дорог и 500 мостов. В БГУ открыли современную лабораторию по кибербезопасности. Она появилась на факультете радиофизики и компьютерных технологий. Технологии. Проект реализован в сотрудничестве с ведущим российским разработчиком решений в области информационной безопасности UserGate. Это первая подобного рода лаборатория в Беларуси, позволяющая готовить студентов по самым передовым и современным технологиям. Они научатся понимать архитектуру киберугроз и настраивать защиту против атак. Новости компании. Могилевский лесхоз поздравляет коллег и ветеранов с Днем работников леса. Руководство и коллектив предприятия желают труженикам отрасли крепкого здоровья, праздничного настроения, дальнейших производственных успехов в сохранении зеленого богатства республики и реализации масштабных проектов на благо лесного хозяйства страны. И в завершение, в Индии мужчина преодолел около 5 километров до индуистского храма, перекатываясь по земле. За время пути паломник совершил около 10 тысяч перекатов. Его сопровождали 8 человек. Такой ритуал считается одной из форм религиозного поклонения и способом продемонстрировать преданность божеству. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.
1: Это мой закон. Лапша и лук врывается вкусом в дом. Сыр, шкварки, васаби, бери любой тон. Лукрон, Лукрон, это мой разгон.
2: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Белорусский трек.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 градусов тепла. В Минске завтра плюс 15-17. Переменная облачность без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Белорусский трек. Реклама.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на видео Бел.

Белорусская таможня отмечает 35-летие. Александр Лукашенко направил поздравления личному составу и ветеранам таможенной службы. Глава государства адресовал особые слова признательности ветеранам, которые заложили прочный фундамент современной таможенной службы, передав лучшие традиции молодому поколению. Уверен, что, опираясь на богатый опыт, сотрудники белорусской таможни и впредь будут решать на самом высоком уровне поставленные задачи, подчеркнул он. Лучшего учителя Беларуси выберут в Минске. Заключительный этап республиканского конкурса пройдет с 21 сентября по 2 октября. В решающей битве мастерства и таланта в 9 номинациях сразятся 63 человека. И только 9 конкурсантов выйдут в суперфинал. Пик заболеваемости гриппом в Беларуси может наступить раньше обычного. Его ожидают в конце января, начале февраля. Однако не исключено, что это может произойти раньше. В Минздраве говорят, что основная причина – циркуляция новых штаммов вирусов гриппа. В скором времени начнется массовая вакцинация. В сентябре прививку можно сделать только на платной основе при наличии вакцины, тогда как бюджетные поставки будут в организациях здравоохранения в начале октября. Уже половина общественного транспорта в Минске электрическая. Парк столичного общественного транспорта на электротяге сейчас включает 131 трамвай, 147 электробусов и более чем 700 троллейбусов, из которых 60% с увеличенным ходом. В планах на ближайшие 5 лет обновить 164 единицы транспорта и перевести

0: Реклама.
1: Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед препараты».
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 градусов тепла. В Минске завтра плюс 15-17. Переменная облачность без существенных осадков.
4: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр.

0: центре Первого.
1: Прошедшая неделя у президента была довольно насыщенной. На неделе страна отметила День народного единства. В поздравлении белорусам Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. К дате было приурочено много различных мероприятий, в том числе вручение госнаград. Но центральным событием стал форум «Молодежь Беларусь. Будущее», на котором президент поговорил с молодежью о важности помнить историю и сохранять единство. В Минске прошел очередной раунд белорусско-американских переговоров. Александр Лукашенко во Дворце независимости принимал представителей президента США во главе со спецпосланником Джоном Коулом. Стороны согласовали промежуточный договор, объявлено о дополнительном снятии.

0: Приняты кадровые решения, назначены новые начальник УВД Витебского облисполкома и первый замминистра по чрезвычайным ситуациям. Хлеборобы Минской области в Дзержинске отметили завершение уборочной на фестивале-ярмарке «Дожинки-2026». В президентском поздравлении по случаю праздника отмечается, что каравай нынешнего года в регионе превысил 2,5 миллиона тонн. Еще одно поздравление адресовано таможенной службе по случаю 35-летия со дня ее образования, а также с профессиональным праздником «Днем таможенника». Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
1: В центре. 1-го.

Реклама. Компании «Белнефтестрах» 30 лет. Это тысячи историй. Первая машина, новый дом, долгожданное путешествие, моменты, когда важно знать. Рядом есть тот, кто защитит. В честь юбилея мы дарим акцию «30 лет вашего доверия». С 11 сентября по 31 декабря скидки по добровольным видам страхования. «Белнефтестрах» 30 лет вашего доверия. Спасибо, что вы с нами.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 градусов тепла. В Минске завтра плюс 15-17. Переменная облачность без существенных осадков.
1: Погода. По материалам ресурса. Погода.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно, все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Новости. Женская редакция.
1: Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. В Екатеринбурге прошел третий форум женского предпринимательства «БРИКС». Нашу страну представила член постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Инна Толкачева. Параллельно в Екатеринбурге проходил международный фестиваль молодежи, в мероприятиях которого задействована делегация Молодежного совета при Совете Республики. Молодые парламентарии участвовали в экспертных лекциях, новые профессиональные связи. В Беларуси вступил в силу обновленный перечень специальностей, по которым женщины подлежат воинскому учету. Нововведение касается исключительно медицинских и ветеринарных направлений подготовки и затрагивает женщин, достигших 19-летнего возраста. Актуальный перечень стал шире и конкретнее. Теперь в него включены не только классические врачебные специальности, но и узкие направления переподготовки среднего медперсонала. А между тем, в нашей стране действуют строгие правила, защищающие здоровье женщин на производстве. В Минтруда и соцзащиты отметили, что работодатель обязан исключить доступ сотрудниц к вредным и опасным видам работ, следить за весом грузов и обеспечивать особые условия на рабочих местах. За нарушение этих норм предусмотрена серьезная ответственность. В Национальном художественном музее вечером 21 сентября представят финисаж картины Марка Шагала «Прогулка». Проект завершится арт-перформансом «Платье для Беллы». По словам организаторов, концепция основана на числе 7, которое стало любимым в творчестве Марка Шагала. К закрытию выставки 7 известных белорусских художников создадут 7 уникальных платьев картин и предстанут перед зрителями в формате дефиле. Проект приурочен к году белорусской женщины. Это были женские новости.

0: Реклама.
1: Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает нуждающихся принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Ты в центре. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио. Центр.

0: Партнер прогноза погоды – Белмед-препараты.
1: Когда герпес – не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса – Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама – лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмед-препараты».
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 градусов тепла. В Минске завтра плюс 15-17. Переменная облачность без существенных осадков.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ. Живи на полной громкости.

Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 градусов тепла. В Минске завтра плюс 15-17. Переменная облачность без существенных осадков.
1: Погода.

0: Реклама.
1: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9! Доступный суперфуд! Белорусского производства! Идеально для жарки, для заправки салатов! Полезно познакомиться! Рапсовое

Россия. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды Белмед препараты.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмед препараты.
3: Завтра в городах вещания Центр ФМ будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. В Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 14-16. В Гродно от 13 до 15 градусов тепла. В Минске завтра плюс 15-17. Переменная облачность без существенных осадков.
4: Погода. По материалам ресурса «Погода бай».
5: Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
3: Ты в центре трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Transfusion. White Knight. Скоро реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Аллок.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

слушаете Центр FM, танцевальное радио Белоруссии. Далее радиошоу Rave the World с Алак.

0: Transfusion.
1: Transfusion. Transfusion.
0: White Knight. Скоро реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Акцент.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: When you look back over the last 25 years of Anjuna, the music, the artists, the community, it really has become bigger than all of us could have imagined.
1: Рима, Центр ФМ, танцевальном радио Белоруссии, и это группа Терапия с Above and Beyond. Повтор юбилейного 600-го эпизода групповой терапии в преддверии фестиваля Gorge.

Вы слушаете специальный эпизод, повтор 600-го юбилейного эпизода группы «Терапия» в преддверии фестиваля «Горч». Центр FM.

0: реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
2: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Transfusion. White Knight.

слушаете радиошоу «Above and Beyond» группа «Therapy» на Центр FM. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.ru.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Transfusion.
1: Transfusion. Transfusion.
0: White Knight. Скоро. Далее радиошоу Spinning Sessions на центре.
2: Категория 16+.
3: To the world's biggest DJs.
4: That's right.
5: Let's go!
3: This is Spinning Sessions.
0: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это очередной свежий эпизод Spinning Sessions. Сегодня в эпизоде проект AVE. Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене.

0: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records, только на Центр FM.
1: The tune of the week is Chase Mavericks with his take on the 1981 Kim Carnes classic, It's Bette Davis Eyes.
2: Spinning Sessions, tune of the week.

Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки. Spinning Records.

0: has a soft spot for
1: Opinion Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке – Spinnin Records. Sessions Fan Request. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Spinning Records, and of course Spinning Sessions across all of our socials, and tune in each week to see
1: Spinning Sessions — мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning Records представляет самое актуальное звучание, которое сейчас задают тренды на мировой сцене.

слушаете Spinning Sessions, треки которой сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла современной танцевальной музыки.

0: In the last few months, a lot happened and I'm super thankful for everything. Let me know in which city you are located. I might come play a show there. And yeah, I hope to see you very soon.
1: Вы слушаете Spinning Sessions, треки, которые сейчас задают тренды на мировой сцене. Актуальное звучание от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Spinning

0: Spinning Sessions – мировое актуальное еженедельное радиошоу, которое признано ведущим ориентиром для международного электронного сообщества от крупнейшего лейбла в современной танцевальной музыке. Вы слушали Spinning Sessions на Центре. Transfusion. White Knight. Минск. Скоро. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Transfusion. White Knight. Alex Matt.